0: коллекционируете фигурки и различную атрибутику, а может, ищете подарок для себя или близких, тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
1: Новости на радио «Карибу Арт».

Вот честно, даже и подумать не мог, что все настолько серьезно, но раз уж исследование проводили, Shape of You от Эда Ширана – самая опасная песня, если ты за рулем. А справедливости ради, изучали не все песни в мире, а только тридцатку самых популярных плейлистов в Spotify, отмечая, что у водителя ухудшается внимание и растет количество ошибок на дороге. Так что если вдруг есть такое, то для следующих, пожалуй, тормознем. Это Outcast в продолжении 12-го часа. С тобой Гусаков и Карибуард.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Мечтаете об уютном доме?
8: Вам в Электросвет.
7: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
8: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
9: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
10: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
11: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
12: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
13: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 9 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном облачно. Возможен слабый дождь с температурой от 3 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане в среду облачно, временами дождь. Температура воздуха от 4 до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Если молотком забить шуруп, то он будет держаться прочнее гвоздя, который мы закрутили отверткой в начале. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам

0: 707-404-211-101. Мир окон. Улица Нагаевская, 36.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago.
1: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет. Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
4: Не скажу так сразу точно.
3: А я вот с Адамантом. Тесно 20 лет уж скоро.
4: А стоит? О них я слышал где-то.
3: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
4: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
3: Держи, дружище. 6-1-4-4. Запомни. Адамант по Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
6: Телефон 62-24-31.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
9: Поход к врачу – больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.
12: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 600-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Платная агитация. Выборы 2026.
11: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
10: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Интересные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ни разу не встречал человека, который сказал бы, что не любит поесть. Так вот, 9 сентября отмечается день под девизом «Я люблю еду». Сразу стоит сказать, что в топ самых популярных блюд планеты неизменно входят неаполитанская пицца, особенно версия маргарита, японские суши, утка по-пекински, рамен, паэлья и, конечно же, обычный бургер. А вот на уровне национальных кухонь целиком первое место неожиданно занимает Греция. Кстати, безоговорочным лидером по калорийности рациона оказался Бахрейн – около 4000 килокалорий в день на человека. Вплотную за ним следуют США и Ирландия. Россия расположилась на 27-м месте. В этот день, в 1907 году, в Петербурге начало свою работу Императорское русское военно-историческое общество. Организация, поставившая перед собой задачу изучать прошлое русского народа во всех его проявлениях, объединять исследователей для сохранения сведений о военной истории и вести археологические изыскания на местах былых сражений. Правда, просуществовало общество недолго, всего до 1914 года. Несмотря на это, в 2012 году указом президента России было создано современное Российское военно-историческое общество. 9 сентября 1935 года на базе Магаданского педагогического техникума, открывшегося годом ранее, был организован Охотско-Колымский техникум сразу с тремя отделениями – горным, сельскохозяйственным и педагогическим. По сути, в одном учебном заведении готовили одновременно и будущих горняков для золотых приисков, и агрономов, способных выращивать урожай в суровых северных условиях, и учителей для местных школ. То есть буквально весь набор специалистов, необходимых для того, чтобы молодой край мог развиваться самостоятельно. А еще сегодня Всероссийский день лука. Его корни на русском столе уходят в дохристианские времена. Наши предки собирали дикий лук и ценили его задолго до прихода на Русь культурных сортов из Европы. А вот полезный совет от врачей. Свежий лук действительно приносит максимум пользы, но не более 100 граммов в сутки. При этом сырой лук способен раздражать желудочно-кишечный тракт, и людям с гастритом, язвой или панкреатитом стоит проявлять осторожность. А вот среди стран по поеданию лука первое место занимает Ливия, жители которой съедают в год 33 килограмма луковиц на человека. Здесь и прервемся. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери Ферони. Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало, максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16, телефон 650-110, база УСИС, склад компании «Герлеон», телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104.2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и США обсудили дальнейшие шаги по Украине. В детских садах стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям. Россиянам напомнили, при какой температуре включают отопление. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили итоги недавних поездок Стивена Виткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Оба президента положительно оценили результаты этих контактов. Трамп заявил, что рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. По его мнению, завершение конфликта откроет путь к масштабному восстановлению отношений России и США. Путин поддержал настрой на конструктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что у России нет враждебных планов в отношении Европы. Лидеры договорились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о старте в детских садах проектов «Орлята, дошколята» и «Добрые игры». Они в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность, передает РИА Новости. Каждую неделю дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам будут подводить итоги и обсуждать с воспитателями, чему научились. Материалы проектов посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание и природа, культура и красота, человек и труд, семья и родина. Отопление в российских домах должны начать включать после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Если после официального запуска тепла батареи в квартире остаются холодными, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию, а затем, при необходимости, в жилищную инспекцию. Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 100 рублей 49 копеек. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Новости на радио «Карибу Арт».
6: Конечно, уже нет-нет, да морозит, но вот пока воспоминания о лете еще не успели утилизироваться, в отличие от самого лета, главную песню сезона по версии Billboard предлагаю заценить. Это «Choosing Texas» от Эллы Лэнгли. Кстати, еще неделя и абсолютный рекорд по нахождению на первой строчке чарта у нее. А пока под добрый кантри звук открываем первый час. С тобой Иван Гусаков и «Карибу Арт».

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером, торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
4: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
5: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
6: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
5: Ясно.
6: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
5: Понятно.
6: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
7: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
2: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
8: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 9 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном облачно. Возможен слабый дождь с температурой от 3 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане в среду облачно, временами дождь. Температура воздуха от 4 до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
5: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
6: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.
7: Тотальная свежесть на Карибу.
8: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: СРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
3: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютный Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютный и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
6: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самая хорошая радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Европе усиливают позиции сторонников пересмотра политики в отношении России. Россия усилит развитие собственных технологий. Эксперты объяснили, почему за столом лучше отложить смартфон. Подробности далее. В Европе усиливаются позиции политических сил, которые выступают за пересмотр нынешней политики в отношении России. Как пишет московский «Комсомолец» со ссылкой на Bloomberg, такие тенденции заметны прежде всего в Германии, Франции и Италии. В Германии партия «Альтернатива для Германии» накануне победила на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Канцлер Фридрих Мерц назвал произошедшее серьезным сдвигом в партийной системе страны. Во Франции лидер национального объединения Жордан Барделла выступает за пересмотр условий поддержки Украины, а в Италии набирает влияние партия бывшего генерала Роберто Ваначчи, который призывает восстановить диалог и экономические связи с Москвой. Россия в критически важных сферах должна прежде всего опираться на собственные разработки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. По его словам, такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. Просмотр видео из соцсетей во время еды может способствовать перееданию. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на диетологов. Когда человек отвлекается на экран, он хуже контролирует количество съеденного и может позже заметить чувство насыщения. В одном из исследований участники, которые пользовались смартфоном или считали во время еды, потребляли примерно на 15% больше калорий. Более свежий анализ научных работ также показал, что еда с отвлекающими факторами может увеличивать количество пищи, которое человек съедает позже. Диетологи поэтому советуют во время приема пищи по возможности отказаться от телефона и сосредоточиться на еде. Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 100 рублей 49 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

0: Собираюсь.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мечтаете об уютном доме?
7: Вам в «Электросвет».
6: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
7: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
8: Автокомплекс «Формула» представляет: масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
9: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется: механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026.
11: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
10: Платная агитация. Выборы 2026.
12: Первое Магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
14: Карибу Арт. 104.5.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт. По данным синоптиков, 9 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном облачно. Возможен слабый дождь с температурой от 3 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане в среду облачно. Временами дождь. Температура воздуха от 4 до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 9 сентября.
4: Авен.
3: Будьте терпеливы, не всегда удается сразу достичь успехов даже в самых простых делах. Не исключены трудности, в том числе и в отношениях с близкими людьми. Ваши грандиозные планы на ближайшее будущее вряд ли получат одобрение любимого человека. И придется пересмотреть цели и приоритеты.
4: Телец.
3: Новые знакомства, нежелательные, сомнительные особы могут воспользоваться вашей доверчивостью. Последствия поспешно заключенных договоренностей будут не слишком приятными. Постарайтесь не связывать себя обещаниями, велика вероятность появления обстоятельств, которые помешают выполнить их.
4: Близнецы.
3: Удачный день, который обещает быть к тому же и очень продуктивным, если вы сможете преодолеть свою лень с самого утра, взяться за дела. Занятия спортом, танцы, активный отдых на природе – это именно то, что вам нужно для поднятия жизненного тонуса. Постарайтесь провести больше времени с близкими людьми. Это будет способствовать улучшению отношений, появлению общих интересов.
4: Рак.
3: Жизненный потенциал высок, настроение будет хорошим, да и дефицита событий, вселяющих оптимизм, не предвидится. Приятное общение в неформальной обстановке не только подарит приятные эмоции, но и позволит получить весьма важную информацию.
4: Лев.
3: День будет наполнен событиями, и вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия. Окружите близких заботой, но не будьте слишком навязчивы. Право принимать самостоятельные решения есть не только у вас.
4: Дева.
3: В жизни дев могут произойти значительные перемены. К лучшему нужно лишь вовремя отказаться от сформировавшихся привычек и стереотипов. В личных отношениях воцарится гармония, если вы не будете требовать от окружающих слишком многого. Да и к собственным слабостям отнесетесь снисходительно.
4: Весы.
3: Прекрасный день ждет влюбленных. Отношения стремительно налаживаются. Можно найти общий язык, не прилагая для этого серьезных усилий. Возможно получение долгожданных подарков и приятных сюрпризов. Вы можете позволить себе крупные покупки, дорогостоящие развлечения.
4: Скорпион.
3: Прекрасный день, щедро дарящий поводы для радости и оптимизма. Активные действия позволят добиться желаемого быстро, да и друзья не заставят дважды просить о помощи. Не бойтесь трудностей, их преодоление может стать очень увлекательным делом.
4: Стрелец.
3: Ваши возможности растут с каждым часом. Не упустите благоприятный момент для того, чтобы воспользоваться ими и достичь поставленной цели. Вас ждет немало увлекательных дел, но даже находясь в гуще интересных событий, старайтесь не забывать об отдыхе. Возможность восстановить силы будет весьма кстати.
4: Козерог.
3: Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий.
4: Водолей.
3: Будьте осторожнее в поездках, возможны недоразумения, непредвиденные задержки и значительные расходы. Очень полезны занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, командные игры. Родственники поделятся с вами приятными новостями.
4: Рыбы.
3: Не исключены проблемы в семье, разногласия с представителями старшего поколения. Позитивное отношение к жизни и оптимизм помогут изменить ситуацию в лучшую сторону, расширить круг общения, получить массу удовольствия от встреч со старыми друзьями.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Терминология на Карибу. На
1: Карибу. Алармист. Тот, кто склонен к панике, кто распускает необоснованные тревожные слухи.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Свет мой зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Тотальная свежесть на Карибу.
12: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: СРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет Адамант.
3: You can count on me and I will be the only

0: если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки!
0: Карибу Арт! Пусть хорошей музыки будет больше!

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
4: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
5: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
6: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Магазин «Цветы и салюты». Карла Маркса, 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
4: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
4: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
3: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
9: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Лавров заявил о готовности России продолжать переговоры по Украине. В России усилит контроль за ситуацией на топливном рынке. Рабочий график все чаще мешает россиянам дойти до врача. Подробности далее. Москва готова продолжать переговоры по Украине, если они направлены на поиск решения, а не на выдвижение ультиматумов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью Первому каналу. По его словам, американские представители Стивен Виткоф и Джаред Кушнер в диалоге с российской стороной не требуют невозможного и не выдвигают условий, которые Москва считает несправедливыми. При этом, по оценке Лаврова, европейские страны занимают более жесткую позицию и чаще предлагают условия, которые российская сторона считает неприемлемыми. При этом Москва, по словам Лаврова, от переговорного процесса отказываться не намерена. Правительство поручило подготовить новые меры по регулированию цен на топливо. Минэнерго и ФАС должны проработать соглашение с малыми нефтеперерабатывающими заводами и независимыми АЗС. Об этом сообщили в Кабмине по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Одновременно власти намерены усилить контроль за необоснованным ростом цен. ФАС уже возбудила 51 дело и выдала 81 предупреждение по нарушениям. Кроме того, ведомствам поручили заранее оценивать возможные изменения спроса и предложения, при необходимости определять объемы импорта и обеспечивать дополнительные поставки на внутренний рынок. Почти 70% офисных сотрудников продолжают работать, даже когда плохо себя чувствуют. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Чаще всего к врачу не доходят из-за плотного рабочего графика. Такую причину назвали 38% опрошенных. Еще трети мешают срочные дела, а каждому пятому – неудобное время записи. Откладывают и плановые обследования. Почти половина участников исследования делали это несколько раз за год или постоянно. При этом 26% признались, что их останавливает стоимость медицинских услуг, а каждый пятый просто не знает, с чего начать обследование. Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86 рублей 48 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 100 рублей 49 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Когда ноги не доходят, а руки не дотягиваются написать заявление на прохождение, например, диспансеризации, то надо иметь в виду, что работодатель обязан предоставить свободный день. Причем выходной не продлит отпуск и не будет оплачен, так что лучше все детали обсудить с начальством и не изображать стахановца, даже если копье в спине мешает спать. Здоровье – это наше все, поэтому здравствовать. Прежде всего, желаю тебе я, Иван Высоцкий, в открытии нового часа откроет, который Solar Stone в Pure Mix на его Hit 7 Series, а продолжит Борис Бедин и CJ Vito с плавным переходом нам Sometimes от Sound Fiction в ремиксе Филатова здесь, на Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощные решения для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Магазин «Сантехника 49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49. Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
2: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко, профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди. Твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 9 сентября в Сусумане облачно. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном облачно. Возможен слабый дождь с температурой от 3 до 12 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Талоне значительная облачность. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 8 метров в секунду. В Магадане в среду облачно, временами дождь. Температура воздуха от 4 до 11 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
5: Не сахарный, не растаю, говорил я себе, Иван Высоцкий, 2 часа назад, идя на студию. К тому же осадки испортить прическу могут только тем, у кого она есть. А у лысых все ровно. Поэтому согласимся с диджеем Хаф и Серпа в повторении мудрости Соломона о том, что все пройдет и в сегодняшний день.

0: вторник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Настоящий мужчина – это представитель сильного пола человечества, который идет к врачу только тогда, когда обломок копья в спине начинает мешать спать. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в Электросвет.
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова.

0: С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Магадан, встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Цербер.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вест Моторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
5: Welcome to Chicago!
4: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант, молодцы.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
13: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
14: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Любопытные факты, захватывающие истории. В специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Ни разу не встречал человека, который сказал бы, что не любит поесть. Так вот, 9 сентября отмечается день под девизом «Я люблю еду». Сразу стоит сказать, что в топ самых популярных блюд планеты неизменно входят неаполитанская пицца, особенно версия маргарита, японские суши, утка по-пекински, рамен, паэлья и, конечно же, обычный бургер. А вот на уровне национальных кухонь целиком первое место неожиданно занимает Греция. Кстати, безоговорочным лидером по калорийности рациона оказался Бахрейн – около 4000 килокалорий в день на человека. Вплотную за ним следуют США и Ирландия. Россия расположилась на 27-м месте. В этот день, в 1907 году, в Петербурге начало свою работу Императорское русское военно-историческое общество. Организация, поставившая перед собой задачу изучать прошлое русского народа во всех его проявлениях, объединять исследователей для сохранения сведений о военной истории и вести археологические изыскания на местах былых сражений. Правда, просуществовало общество недолго, всего до 1914 года. Несмотря на это, в 2012 году указом президента России было создано современное Российское военно-историческое общество. 9 сентября 1935 года на базе Магаданского педагогического техникума, открывшегося годом ранее, был организован Охотско-Колымский техникум сразу с тремя отделениями – горным, сельскохозяйственным и педагогическим. По сути, в одном учебном заведении готовили одновременно и будущих горняков для золотых приисков, и агрономов, способных выращивать урожай в суровых северных условиях, и учителей для местных школ. То есть буквально весь набор специалистов, необходимых для того, чтобы молодой край мог развиваться самостоятельно. А еще сегодня Всероссийский день лука. Его корни на русском столе уходят в дохристианские времена. Наши предки собирали дикий лук и ценили его задолго до прихода на Русь культурных сортов из Европы. А вот полезный совет от врачей. Свежий лук действительно приносит максимум пользы, но не более 100 граммов в сутки. При этом сырой лук способен раздражать желудочно-кишечный тракт, и людям с гастритом, язвой или панкреатитом стоит проявлять осторожность. А вот среди стран по поеданию лука первое место занимает Ливия, жители которой съедают в год 33 килограмма луковиц на человека. Здесь и прервемся. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: В каждый мир ведет своя дверь. Выберите ту, что защищает. Металлические входные двери Ферони. Антивандальное покрытие, надежные замки, внутреннее покрытие, встроенное зеркало. Максимальная шумо- и теплоизоляция. Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
4: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт, 104.2 FM.
11: Касательно дня в дивизии «Люблю еду», не могу не вспомнить свой отпуск в Таиланде, где, попробовав местную кухню с большим удовольствием, все-таки вернулся в заведение с борщами, сметаной и блинами. Так что кому что, а мне, Ивану Высоцкому, ближе свое родное. В Магадане тем временем первая минута четвертого. Провожаем среду сытыми и довольными вместе под самые лучшие песни здесь, на радио «Карибу».

0: Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1, телефон 63-74-78.
0: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232, торговый дом «Форвард».
4: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
5: Мне нужны сильные представители в Государственной Думе. С 18 по 20 сентября выбирай лучших. Голосуй за кандидатов от «Единой России».
4: Платная агитация. Выборы 2026.
6: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска — компания «Адамант».
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
0: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Сказано же, завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. А я жру, как будто у меня ни друзей, ни врагов.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
3: Светлое зеркальце. Изготовили в компании «Митрал». Именно такое, как я хотела. Изготовление зеркал различных форм и размеров с подсветкой и без. «Митрал», Пролетарская, 51, строение 1. Телефон 200-800.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
5: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-900-458-66-69.
8: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы

0: и инструмент. Проводятся бесплатные замеры оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
1: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу. Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ДРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет авиапартнер. Let's go.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.

0: 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

Ушедшее лето – единственный друг героини трека «Chicane Autumn Tactics», в чем она призналась только что, но это лишь потому, что с осенью они пока что на вым. Хотя в этом времени года тоже есть свои прелести, и как тут не вспомнить стихотворение 94-го года Николая Ивановича Козлова, психолога, между прочим, о том, что в одно окно смотрели двое. Один увидел дождь и грязь, другой – листвы зеленые, весь весну и небо голубое. Да, чем-то сентябрь похож на апрель, согласись, но это не повод киснуть, ведь я, Иван Высоцкий, пусть и незримо, но рядом здесь, на Радио Карибо, где пятый час продолжит Пол Ван Дайк, а следом за ним Алекс Астера и Сирена Инкогнита.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт. 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки.

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Внимание! В клинике Дантипрофи начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Компании Комтранс для работы в Магадане и Магаданской области требуются: оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
5: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
7: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Терминология. На Карибу. На Карибу.
1: Притча. Это маленький поучительный рассказ в аллегорическом литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное поучение.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
9: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля.

0: и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
3: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
2: Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
9: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
10: Телефон 62-24-31.
11: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
12: Welcome to Chicago!
11: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
13: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
14: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
8: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия и США обсудили дальнейшие шаги по Украине. В детских садах стартовали проекты, посвященные традиционным ценностям. Россиянам напомнили, при какой температуре включают отопление. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который продолжался около часа. Как сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, лидеры обсудили итоги недавних поездок Стивена Виткофа и Джареда Кушнера в Москву и Киев. Оба президента положительно оценили результаты этих контактов. Трамп заявил, что рассчитывает добиться прорыва в украинском урегулировании во время своего президентского срока. По его мнению, завершение конфликта откроет путь к масштабному восстановлению отношений России и США. Путин поддержал настрой на конструктивное сотрудничество Москвы и Вашингтона и подчеркнул, что у России нет враждебных планов в отношении Европы. Лидеры договорились оставаться на связи и созваниваться по мере необходимости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о старте в детских садах проектов «Орлята, дошколята» и «Добрые игры». Они в доступной форме знакомят дошкольников с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, учат дружбе, взаимопомощи, уважению к старшим и заботе о других. Для детей подготовлены игры, беседы, творческие задания, чтение книг и совместная деятельность, передает РИА Новости. Каждую неделю дети будут погружаться в различные тематические направления, а по пятницам будут подводить итоги и обсуждать с воспитателями, чему научились. Материалы проектов посвящены таким ценностям, как добро и дружба, жизнь и здоровье, познание и природа, культура и красота, человек и труд, семья и родина. Отопление в российских домах должны начать включать после 5 холодных дней подряд. Речь идет о периоде, когда среднесуточная температура воздуха держится ниже 8 градусов тепла. Об этом напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин. Такое правило закреплено в постановлении правительства. Конкретную дату начала отопительного сезона устанавливают местные власти. Если после официального запуска тепла батареи в квартире остаются холодными, жильцам рекомендуют сначала обратиться в управляющую компанию, а затем, при необходимости, в жилищную инспекцию. Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 100 рублей 49 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Новости на радио Карибу Арт.

премьера «Калзмес» от «Эхо Поп» для жаркого вечера на радио «Карибо», где я, Иван Высоцкий, по-прежнему за пультом, тогда как Артики и Асти с Артемом Качером в поисках своего счастья.

0: тобой реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик «Адамант». Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь «Адаманту» верить можно. Стаж перевозок 20 лет. Компания «Адамант» – профессиональный помощник в авиаперевозке грузов. Прямые договоры с большинством авиакомпаний. Доставка из любой точки страны до Магадана и обратно. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.

0: К вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88. Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
0: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
2: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба на радіо Карібу Арт. Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 10 сентября.
3: Овен.
2: Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям, можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях. Пренебрежение ими может обидеть членов семьи.
3: Телец.
2: День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможные упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дело до конфликта, что бы ни происходило.
3: Близнецы.
2: День вряд ли покажется вам интересным, он не откроет возможности и не позволит проявить себя. Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем.
3: Рак.
2: Напряженный и противоречивый день, непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях. Вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы и совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете.
3: Лев.
2: Наберитесь терпения. Для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться. Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно, но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере.
3: Дева.
2: День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.
3: Весы.
2: День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Беспокоиться о развитии личных отношений не придется. Вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала.
3: Скорпион.
2: Полагайтесь на свою интуицию, это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
3: Стрелец.
2: У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции и старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности.
3: Козерог.
2: Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний.
3: Водолей.
2: В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями. Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей.
3: Рыбы.
2: День обещает успехи в работе, профессиональные победы, ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми. Интересные предложения не заставят себя ждать. Обратите внимание на свои отношения с членами семьи, не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Этатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самое сложное в приготовлении пищи – это решить, что же сегодня все-таки приготовить.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме.

0: Первое занятие бесплатно. Английский язык. Подготовка ОКГ и ЕГЭ. Репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
1: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
2: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026. Тотальная свежесть на Карибу.
4: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
7: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Говори Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Европе усиливают позиции сторонников пересмотра политики в отношении России. Россия усилит развитие собственных технологий. Эксперты объяснили, почему за столом лучше отложить смартфон. Подробности далее. В Европе усиливаются позиции политических сил, которые выступают за пересмотр нынешней политики в отношении России. Как пишет московский комсомолец со ссылкой на Bloomberg, такие тенденции заметны прежде всего в Германии, Франции и Италии. В Германии партия «Альтернатива для Германии» накануне победила на региональных выборах в Саксонии-Анхальт. Канцлер Фридрих Мерц назвал произошедшее серьезным сдвигом в партийной системе страны. Во Франции лидер национального объединения Жордан Барделла выступает за пересмотр условий поддержки Украины, а в Италии набирает влияние партия бывшего генерала Роберто Ваначчи, который призывает восстановить диалог и экономические связи с Москвой. Россия в критически важных сферах должна прежде всего опираться на собственные разработки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по технологической политике. По его словам, такой подход нужен для долгосрочного развития экономики. Российские технологии при этом должны находить применение не только внутри страны, но и быть востребованы за рубежом. Среди направлений, где власти рассчитывают дальше развивать собственные решения, Мишустин назвал авиацию, железнодорожное машиностроение, топливно-энергетический комплекс и продовольственную безопасность. Просмотр видео из соцсетей во время еды может способствовать перееданию. Об этом пишет «Москва-24» со ссылкой на диетологов. Когда человек отвлекается на экран, он хуже контролирует количество съеденного и может позже заметить чувство насыщения. В одном из исследований участники, которые пользовались смартфоном или считали во время еды, потребляли примерно на 15% больше калорий. Более свежий анализ научных работ также показал, что еда с отвлекающими факторами может увеличивать количество пищи, которое человек съедает позже. Диетологи поэтому советуют во время приема пищи по возможности отказаться от телефона и сосредоточиться на еде. Официальный курс доллара на 9 сентября составляет 86 рублей 47 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 100 рублей 49 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

Какие бы расстояния ни разделяли нас, судя по одноименному Miles Away, Hey Call Radio Caribou стирает границы. На этом фоне я, Иван Высоцкий, желаю, чтобы твои потребности совпадали с возможностями, о чем и следующий хит от Banderas.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
2: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории CE, C, ДАПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление по ТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
3: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство по ТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
4: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-47-05.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
6: Заранее пообещаю, что мы еще успеем разогнаться, но потом, после Антона Ишутина, Маши Луны и Дабас, включая Дмитрия Маликова, а сейчас, дабы выкрутить атмосферность этого часа на максимум, вспомним легенду Вангелиса и его шедевральную песню «Рэйчел» из «Бегущего по лезвию».

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир». Торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
3: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
4: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
5: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Последний час на работе – это самый сложный час в трудовом дне. Так как делать ты уже ничего не хочешь, а нужно. Потому что предыдущие 8 ты пил чай.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
3: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили?

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
5: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Тотальная свежесть на Карибу.
7: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: СРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула». С заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
2: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
5: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Платная агитация. Выборы 2026.
7: 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
6: Платная агитация. Выборы 2026.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Новости.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-900-14-038-89-98. Nordtrack. Качество всегда в комплекте. Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Компании Комтранс для работы в Магадане и Магаданской области требуется механик по тяжелой технике, машинист бульдозера, машинист экскаватора, шиномонтажник, водитель погрузчика, кладовщик и слесарь-моторист. Оформление по ТК РФ, все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море-Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
7: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
2: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
11: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Перша проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно, возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Психология на Карибу. На Карибу.
1: Конструктивный, создающий основу для дальнейшей работы, плодотворный.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
8: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
9: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
8: Ясно.
9: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
8: Понятно.
9: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
10: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
11: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
12: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург-пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Вести бизнес без рекламы – все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Тотальная свежесть на Карибу.
15: Майли Сайрус. Бейс Персонис. Let's go.

В любое время дня и ночи. Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карл Маркса, 27/11.
8: Телефон 62-24-31.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем. Верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. Адамант – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко родился на Колыме и в трудные времена не бросал свою малую родину в поисках лучшей жизни. 28 лет его работы в сфере связи обеспечивали надежные коммуникации для жителей области. Одна из его разработок, пикеты экстренной связи, уже спасли сотни людей на Колымской трассе. Как депутат областной думы, ответственно решает проблемы региона. Кирилл Этенко – это гарантия уверенного голоса Колымы в Государственной думе. Платная агитация. Выборы 2026.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самая хорошая радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
8: Выключи внешний мир. Абстрагируйся от обыденности. Побудь один на один с музыкой. Никаких истерик. Только положительные эмоции. Бред Рок. Слоу. Эксклюзивные премьеры и чарт-брейкеры хаус-музыки.

Порой кажется, что неделя так долго тянется, и уже чешутся руки достать те пластинки, которые отобрал за прошедшие 7 дней, чтобы продемонстрировать их вам. Вот и прошло время с момента нашей прошлой встречи, и я вновь в эфире с одной лишь только целью – демонстрировать вам лучшие образцы хаус-музыки. Она, как известно, очень разнообразна. На каком стиле я заострю свое внимание сегодня, расскажу чуть позже. Всем огромный привет, меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в Slow. Мы стартуем!

Чон, этот 682-й эпизод Slow. Теперь раскрою карты. В центре внимания в этот раз оказался стиль тек-хаус, но будем мы его рассматривать под разными углами. Ведь каким бы узким с одной стороны ни казался субстиль, но музыканты вносят в него свое видение, тем самым делая организм живым, видоизменяющимся и разнообразным. В течение этого часа в тек-хаус я буду подмешивать как дип, так и более агрессивное G и электрозвучание, ну и, конечно же, не пройду мимо прогрессив и органик составляющей. И все это ожидает вас впереди. Открыли нашу сегодняшнюю встречу Vertigo, Reload и Mark E. Busy Black Motorcade. Ну а далее к нам присоединяется мой хороший товарищ, с которым мы записали не одну крутую композицию, автор-музыкант, представитель южной столицы Like Post, который на днях выпустил свежий релиз Magic Pills. И с ним мы ознакомимся прямо.

«Очень я люблю» работы Джея Люмина. Именно он на пятой строчке продемонстрировал нам свой стрит-став. Это глыба на хаос-арене. И периодически он продолжает нас радовать своей музыкой. Ну а прямо сейчас я хочу заострить ваше внимание на очень дерзком, нетривиальном треке «Hit It» от Джастина Джея. Здесь он пошел ва-банк, написав настоящий танцпольный марш, который впоследствии разлетелся по всему.

Звучание меняется. Как видите, от агрессивного саунда мы переходим к более мелодичному звучанию. И за это на протяжении предыдущих нескольких минут несли ответственность Алая и Гейло. Lipstick. Спасибо музыкантам. Ну а мы переходим к следующему артисту.

682 эпизод в действии, с вами Брэд Рок, это Slow, и уже 9-я строчка с нами совместно пройдена. Здесь располагались Route 94 и Melizos, которые презентовали нам свой вайб Forget the Girl. Ну а мы не планируем останавливаться на достигнутом, хотя не так много времени у нас остается в запасе. 10-я строчка. Сепскальс.

Итак, находясь в одном субстиле, но рассматривая его под разными углами, мы прошли этот час. Мне осталось лишь презентовать финальных артистов. На 11-й строчке Саймон Адамс окутал нас своей музыкальной фантазией.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу – самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную, мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
3: Надежность и качество.
4: Адамант, молодцы.
5: Достойный сервис.
3: Адамант, да. Индивидуальный подход. Наш ответ – Адамант.
2: Победа знатоков. Это Адамант.
6: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс.

0: и салюты. Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
4: Welcome to Chicago!
3: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpine Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-5602.
6: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Поход к врачу больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике MedTrust. Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. MedTrust. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
4: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
5: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
8: Да, но только упакуйте сами. У нас тары нет.
7: Ясно.
8: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
7: Понятно.
8: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
9: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
10: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Платная агитация. Выборы 2020. Жарил Итенко, профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью. Без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе.
12: Платная агитация. Выборы 2026.

вдох, выдох. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказы

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника. Клиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
9: Сауна «Морская». Место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Внимание! В клинике «Данти Профи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 10 сентября.
6: Авен.
8: Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям, можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях. Пренебрежение ими может обидеть членов семьи.
6: Телец.
8: День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможные упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дело до конфликта, что бы ни происходило.
6: Близнецы.
8: День вряд ли покажется вам интересным, он не откроет возможности и не позволит проявить себя. Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем.
6: Рак.
8: Напряженный и противоречивый день, непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях. Вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы и совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете.
6: Лев.
8: Наберитесь терпения. Для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться. Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно. Но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере.
6: Дева.
8: День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.
6: Весы.
8: День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Беспокоиться о развитии личных отношений не придется. Вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала.
6: Скорпион.
8: Полагайтесь на свою интуицию, это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
6: Стрелец.
8: У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции, старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности.
6: Козерог.
8: Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний.
6: Водолей.
8: В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями. Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей.
6: Рыбы.
8: День обещает успехи в работе, профессиональные победы, ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми. Интересные предложения не заставят себя ждать. Обратите внимание на свои отношения с членами семьи, не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99. 62-55-03.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
2: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
5: Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард». Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
7: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026.
8: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
7: Платная агитация. Выборы 2026.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Агентство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: сейчас на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – магазин «Зоомір». Торговий центр «Марімол», улиця Гагаріна, 15, проспект Карла Маркса, 65 і улиця Пролетарська, 3/2. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
1: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
2: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
3: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупую. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

want you to stop and listen. Listen to the fat bass.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный. Северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
2: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
1: Ясно.
2: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
1: Понятно.
2: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
3: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Идите на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 10 сентября.
7: Авен.
8: Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям. Можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях. Пренебрежение ими может обидеть членов семьи.
7: Телец.
8: День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможные упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дело до конфликта, что бы ни происходило.
7: Близнецы.
8: День вряд ли покажется вам интересным, он не откроет возможности и не позволит проявить себя. Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем.
7: Рак.
8: Напряженный и противоречивый день, непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях. Вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы и совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете.
7: Лев.
8: Наберитесь терпения. Для того, чтобы добиться поставленной цели, придется потрудиться. Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно. Но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере.
7: Дева.
8: День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.
7: Весы.
8: День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Беспокоиться о развитии личных отношений не придется. Вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала.
7: Скорпион.
8: Полагайтесь на свою интуицию, это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
7: Стрелец.
8: У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции и старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности.
7: Козерог.
8: Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний.
7: Водолей.
8: В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями. Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей.
7: Рыбы.
8: День обещает успехи в работе, профессиональные победы. Ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми. Интересные предложения не заставят себя ждать. Обратите внимание на свои отношения с членами семьи. Не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
9: Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

столом. Наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 10 сентября отмечается День поиска в интернете. И дата выбрана в честь события, которое незаметно изменило весь цифровой мир. Именно в этот день предприниматель Энди Бехтальшайм, один из основателей компании Sun Microsystems, выслушал идею двух студентов – Ларри Пейджа и Сергея Брина. И, не раздумывая, выписал им чек на $100,000. Так появилась поисковая система, которая позже превратилась в Google. Кстати, любопытно, что лидерами информационных запросов неизменно остаются погода и новости, а среди сервисов – платформы электронной коммерции, видеостриминга и, конечно же, переводчик и почта. Еще 10 сентября 1721 года в финском городе Ништадт был подписан мирный договор между Россией и Швецией, поставивший точку в Северной войне, длившейся долгих 21 год. По условиям договора Россия закрепила за собой статус великой державы, а Швеция утратила господство на Балтике. А вот занятная деталь дипломатии того времени. За эти колоссальные территориальные приобретения Россия все же выплатила Швеции денежную компенсацию в 2 миллиона эфимков, что составило примерно 1,5 миллиона рублей. Сегодня это около 15 миллиардов рублей. Пожалуй, самое главное последствие этой победы – с того момента русское царство официально стало именоваться Российской империей. 10 сентября 2000 года в Магадане состоялось торжественное открытие нового центра управления полетами. Это третий подобный в мире современный центр после Исландии и Новой Зеландии. Он оборудован системой спутниковой навигации, что позволяет проводить воздушные суда по международным трассам огромной протяженности. Сюда входят Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край и акватории восточной части Северного Ледовитого океана и северо-западной части Тихого океана. А еще сегодня день ротвейлера. По интеллекту эти собаки входят в десятку самых умных пород в мире. Физическая мощь у них тоже впечатляющая. Ротвейлер способен тянуть груз, превышающий его собственный вес в 40-50 килограммов. Именно поэтому порода так и востребована в полиции и спасательных операциях. И один исторический штрих. Во время Первой мировой войны ротвейлеры служили не только сторожевыми, но и связными и санитарными собаками. Их выносливость и способность ориентироваться позволяли выполнять задачи, недоступные другим породам того времени. На этом и закончим. Отмечай праздники, а мы услышимся в «Машине времени».
0: Внимание! В компании «Герлеон» новинки! Высококачественные канализационные и водопроводные трубы различных диаметров и комплектующие к ним. Для кухни, душа и ванны. Смесители немецких марок «Кайзер» и «ДК». Спешите! Магазин «Визит», улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. «Машина времени» на Карибу.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт. 104,2 FM.
10: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Bad Moon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Абу-Даби может вновь стать площадкой для переговоров по Украине. Россиянам пообещали снижение ставок по кредитам в 2027 году. Россияне в среднем носят с собой 3,5 тысячи рублей наличными. Подробности далее. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такой документ. К концу следующего года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам – до 12-16%, а по рыночной ипотеке – до 12-14%. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежную кредитную политику, заключил Селезнев. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали, что за последний год 25% россиян стали заметно чаще снимать наличные. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Новости на радио «Карибу Арт».

Но не знаю, почему впереди, потому что вот он, самый лучший день. Может, конечно, банально прозвучит, но знаешь, несмотря на ранний час, как встретишь день, так его и проведешь. И, кстати, Карибу Арт еще не самое плохое место для этого. Скорее наоборот, так что доброе утро всем. Нетронутый четверг впереди. Иван Гусаков с тобой в начале 9 часа. И погнали дальше под Forget the Girl от Route 94.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Вестмоторс.

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
2: Мы ценим вас! И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
3: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед. Английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «ЕГАЗА». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. ЕГАЗА в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
6: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Платная агитация. Выборы 2026. Кирилл Итенко – профессионал, почти 30 лет жизни посвятивший созданию цифровой инфраструктуры Колымы. Теперь его цель – построить честную связь между вами и властью, без помех и посредников. Кирилл Итенко и новые люди – твой голос в Государственной Думе. Платная агитация. Выборы 2026.
7: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше нуля. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
1: Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Радник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Татуировка на лице – верный способ никогда не стать менеджером по продажам. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу. Утром солнце на

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сандеко. Кольцевая 13/1.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
6: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79.
1: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса 27-11.
2: Телефон 62-24-31.
3: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
4: Тотальная свежесть на Карибу.
5: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

ДРБ. Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
4: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Движение объединяет поколения. Дети и родители, бабушки и дедушки, каждый найдет свой ритм в торговом доме «Форвард». Для вас велосипеды, самокаты трюковые, коньки роликовые. Также в наличии электровелосипеды и электросамокаты. На скейты, лонгборды и крузеры акция минус 50%. Приходи, Колымское шоссе 9, звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
2: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер.
3: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самое хорошее радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
10: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия, США и Китай могут провести встречу на высшем уровне. Миноборнауки допустило изменение правил приема в вузы из-за олимпиадников. Наушники все чаще связывают с проблемами слуха у молодых людей. Подробности далее. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили возможность трехсторонней встречи с участием председателя КНР. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, такой вариант уже обсуждался ранее. Встреча трех лидеров может пройти в ноябре в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. Эту тему Путин и Трамп затронули во время телефонного разговора накануне. Лидеры также договорились продолжать контакты и работу по гуманитарным вопросам. Кроме того, Трамп заявил о необходимости завершения украинского конфликта. По его мнению, это откроет перспективы для восстановления отношений Москвы и Вашингтона. Миноборнауки проанализирует итоги приемной кампании 2026-2027 учебного года и при необходимости несет изменения в порядок приема абитуриентов вуза. Об этом сообщили в министерстве, передает ТАСС. Госдума считает, что оптимальным решением стало бы введение единого порядка для всех вузов, при которых олимпиадники и выпускники, сдавшие ЕГЭ, поступали бы на бюджет по отдельным квотам. В российские вузы в рамках приемной кампании текущего года уже зачислено более 1 000 000 человек. На программы бакалавриата поступило свыше 618 тысяч абитуриентов, на специалитет – более 171 тысячи, а магистратуру выбрали свыше 189 тысяч человек. Врачи отмечают рост числа молодых людей с проблемами со слухом. Одной из причин может быть длительное прослушивание музыки в наушниках на высокой громкости, пишут «Известия». По данным Всемирной организации здравоохранения, риску потери слуха из-за небезопасного использования аудиоустройств подвержены больше 1 000 000 000 молодых людей. Чтобы снизить нагрузку на слух, ВОЗ рекомендует слушать музыку на громкости не выше 60% от максимальной и использовать наушники с шумоподавлением. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
11: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ «Маркет» – максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Голландский диджей Маупи прогрел в 10-й час «Just a little bit more». Называется релиз, кстати, в полной мере обкатанный в летнем фестивальном туре музыканта, так что с отсылкой туда, где осталось тепло, но нас нет. И продолжим утро. Барселона от Софи Такер. Прямо по курсу. С тобой Иван Гусаков и Карибу Артс.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 6-5-1.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
5: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиханское шоссе, 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-2044. 8-914-865-2044.
8: Земля, центр, прилуняюсь.
9: Прием, земля, осуществляем на поверхность Луны.
8: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
9: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
10: Просьба опознать содержимое.
8: Центр, все в порядке, это письмо от родных Земли. Вот адамант, молодцы, даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
11: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Первое магаданское радио представляет.
12: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
13: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вищая проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 10 сентября.
3: Авен.
2: Стоит внимательнее отнестись к профессиональным обязанностям, можно совершить ошибки, исправление которых отнимет немало времени и сил. Несмотря на обилие дел, не забывайте о домашних обязанностях. Пренебрежение ими может обидеть членов семьи.
3: Телец.
2: День серьезных испытаний, которые могут обернуться большими победами. Отношения в семье становятся напряженными, остро стоят вопросы взаимных обязательств, возможные упреки и претензии. Подайте окружающим пример достойного поведения, не доводите дело до конфликта, что бы ни происходило.
3: Близнецы.
2: День вряд ли покажется вам интересным, он не откроет возможностей и не позволит проявить себя. Родственники настроены по отношению к вам критически и ждут очень многого. Постарайтесь отделить разумные требования от пустых капризов, в противном случае вы выбьетесь из сил, пытаясь угодить всем.
3: Рак.
2: Напряженный и противоречивый день, непростая ситуация складывается как в деловых, так и в личных отношениях. Вам не раз придется искать выход из положения, которое на первый взгляд кажется безвыходным. Любимый человек может преподнести неприятные сюрпризы и совершить совсем не те поступки, которых вы от него ожидаете.
3: Лев.
2: Наберитесь терпения, для того чтобы добиться поставленной цели придется потрудиться. Ваша потребность в восхищении и одобрении выражена более сильно, чем обычно, но любимый человек не склонен удовлетворять ее в полной мере.
3: Дева.
2: День удачный, возможен значительный прогресс в делах. Это благоприятный день для совершения крупных покупок, заключения сделок. Активный отдых также обещает быть приятным, а посещение увеселительных заведений позволит вам завязать весьма многообещающие знакомства.
3: Весы.
2: День будет приятным и легким, вы добьетесь даже большего, чем ожидали, если не станете слишком торопиться. Беспокоиться о развитии личных отношений не придется. Вероятность неприятных сюрпризов ничтожно мала.
3: Скорпион.
2: Полагайтесь на свою интуицию, это не самый подходящий день для того, чтобы прислушиваться к советам со стороны или слепо следовать рекомендациям других людей. Возможно, разочарование в романтических отношениях, не исключены ссоры с любимым человеком. Постарайтесь избежать скандалов и серьезных конфликтов.
3: Стрелец.
2: У вас появится немало поводов для тревог и переживаний, но все трудности будут быстро преодолены благодаря своевременному вмешательству могущественных помощников. Отношения с близкими требуют терпения и сдержанности. Контролируйте свои эмоции, старайтесь не давать воли раздражению, гневу и ревности.
3: Козерог.
2: Будьте терпеливы и не погружайтесь в решение чужих проблем, пока не справитесь с собственными. Берегите своих близких, не заставляйте их нервничать из-за пустяков или идти на серьезные жертвы ради исполнения ваших мимолетных желаний.
3: Водолей.
2: В течение дня будет ощущаться влияние противоречивых тенденций, поэтому возможны как приятные события, так и недоразумения, разочарования и проблемы. Люди, с которыми вы некогда поддерживали тесные отношения, могут выступить с интересными предложениями. Сфера личных отношений – самое подходящее место для проявления ваших творческих способностей.
3: Рыбы.
2: День обещает успехи в работе, профессиональные победы, ваши деловые качества непременно будут замечены влиятельными людьми. Интересные предложения не заставят себя ждать. Обратите внимание на свои отношения с членами семьи, не исключено, что родственников не слишком радует ваше поведение.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Питатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Т9. Функция в телефоне, благодаря которой я начал желать сладких псов, приятных слов, примятых сов и помойной ночи. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак, 6-й километр основной трассы, строение номер 9, телефон 8 914 038 89 98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Автоматические гаражные ворота от компании «Метрал». Выше всяких похвал. Для частных и промышленных гаражей с ручным и автоматическим управлением. А также роль ставни на окна и двери. Пролетарская 51, строение 1. Телефон 200-800.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
5: Адамант не подвел.
6: Мам, здесь посылка от бабушки!
7: Как раз ко дню рождения. Адамант молодцы!
8: МКС на связи. Стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. Адамант на высоте.
9: Адамант – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
10: Домоцентр – стильный магазин товаров для дома, где каждый найдет вдохновение для создания теплого и комфортного пространства. Огромный выбор предметов декора, посуды, текстиля и аксессуаров, созданных специально для того, чтобы ваш дом стал местом, где хочется отдыхать душой и телом. Сделайте первый шаг навстречу своему идеальному дому прямо сейчас. Посетите домоцентр в торговых центрах «Идея» и «Солнце» и убедитесь сами, насколько легко сделать пространство вокруг себя особенным.
11: Все в нашей жизни должно быть вовремя. А когда речь идет о сезонной смене шин, это и вопрос безопасности. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив» напоминает о сезонной переобувке вашего автомобиля. Не тяни до последнего, не стой в очередях. Переобуй свою машину, пока все только думают. Шиномонтажная мастерская «Эксклюзив». Рынок «Фреш», нижняя парковка. Телефон 8-952-577-66-67.
12: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
13: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Платная агитация. Выборы 2026.
15: Каждый голос определяет судьбу страны, курс ее развития и благополучие будущих поколений. Сила в единстве. Поддержи Единую Россию на выборах. Голосуй за партию президента.
14: Платная агитация. Выборы 2026.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Miley Cyrus, Base Personas.

0: ДРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магадан. Встречай падл. Спорт, который стал мировым трендом, теперь доступен в территории спорта. Уже сейчас. Современные корты, аренда ракеток и мячей, тренировки для новичков. Попробуй новый формат спорта, который захватывает с первой секунды. Территория спорта. Выбери свою игру.
3: Любые пиломатериалы. От бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Новый учебный год, новые возможности, новые цели и победы с надежным партнером – торговым домом «Форвард». Уже в продаже одежда и обувь для бокса и единоборств. Шлемы, перчатки, капы, защита и мешки боксерские, в том числе водоналивные, напольные. Одежда и обувь для гимнастики в полцены. Приходи. Колымское шоссе 9. Звони 200-232. Торговый дом «Форвард».
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
9: Welcome to Chicago!
8: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
4: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле опровергли планы по повышению налогов из-за дефицита бюджета. Рост заболеваемости ОРВИ в России начнется к середине сентября. Россиянам все чаще не хватает личного пространства дома. Подробности далее. Повышение налогов в России не обсуждалось, несмотря на увеличение дефицита федерального бюджета. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга. Он подчеркнул, что обсуждение по данному вопросу не стоит на повестке. По словам официального представителя Кремля, показатель дефицита – подвижная цифра и не должен вызывать серьезной обеспокоенности. Ранее Владимир Путин назвал дефицит федерального бюджета некритичным, напомнив, что уровень госдолга России остается одним из самых низких в мире. При этом президент подчеркнул, что важно не просто урезать расходы, а грамотно перераспределять средства в пользу ключевых направлений. Подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в России начнется к середине сентября. Об этом РИА Новости сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что с начала сентября началось формирование школьных и дошкольных коллективов. Многие возвращаются после отпусков как раз тоже в этот период. Количество контактов увеличивается. Ежегодная первая волна заболеваемости ОРВИ начинается во второй декаде сентября. Это константа, сказала Попова. Она добавила, что для профилактики нужно соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов, избегать общения с людьми, которые выраженно переносят инфекцию, держать руки и гаджеты в чистоте. У каждого третьего россиянина дома нет места, где можно побыть в одиночестве. Об этом пишет газета «Ру». При этом большинство стараются регулярно находить время для тихого отдыха. Чаще всего для этого выбирают спальню. Ее назвали почти 70% участников опроса. Остальные предпочитают проводить время в тишине и одиночестве на кухне, в гостиной, на балконе или в горячей ванне. Среди решений, которые могли бы сделать домашний отдых более комфортным, почти половина опрошенных назвали звукоизоляцию. Официальный курс доллара на 10 сентября составляет 85 рублей 45 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 99 рублей 25 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».
8: Когда у каждого в паре есть личное пространство, то любовь становится только крепче. Кстати, отгадай, чьи слова, Юли Зиверт или Паша Техника. Ну и от себя добавлю, что границы некоторых людей стоит уважать настолько, что лучше обходить их за километр. И о себе, конечно, тоже забывать не стоит. Обо всем этом вместе с Зиверт и продолжим 11 час. Иван Гусаков и Карибу Арт только с тобой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
3: Зайдите на сайт Магадан Энергосбыта. Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
2: Все просто с Магадан Энерго.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Центр развития «Всезнайка» приглашает детей на новый учебный год. Опытные преподаватели научат вас разным видам направлений. Подготовка к школе, математика, счет, чтение, развитие мышления, формирование знаний об окружающем мире, логопед, английский язык для детей дошкольного возраста в игровой форме. Первое занятие бесплатно. Английский язык, подготовка ОКГ и ЕГЭ, репетитор по английскому языку. А также робототехника, где вы разовьете навыки конструирования, программирования, логическое мышление и креативность. Центр развития «Всезнайка». Познавай мир вместе с нами. Проспект Карла Маркса, 57. Телефон 8-924-858-01-17.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
7: Предприятию на отдаленный участок требуется сторож на зимний период. Телефон 8-914-860-4705.
8: Калымская угольная компания приглашает на работу с достойной зарплатой водителя БелАЗа, машиниста бульдозера, горного мастера, начальника горного участка, слесаря по ремонту техники и оборудования, механика по ремонту самоходной и землеройной техники, электрослесаря, начальника участка буровзрывных работ. Оформление ПТК РФ, соцпакет. Обращаться по телефонам 8-914-860-3799 и 8-914-850-85-14.
7: Магазин «Сантехника-49» приглашает на работу продавцов-консультантов, кладовщика, администратора и товароведа. Трудоустройство ПТК РФ, заработная плата при собеседовании. Телефон 21-21-49.
9: Компании «Комтранс» для работы в Магадане и Магаданской области требуются оператор КМУ, машинист автокрана, водитель категории С, Е, С, ДОПОК, слесарь по ремонту самоходных машин, автослесарь, машинист катка, менеджер по снабжению, менеджер по логистике и электрогазосварщик. Оформление ПТК РФ. Все льготы для работников Крайнего Севера. Заработная плата достойная. Иногородним оплата проезда и проживания. Подробности по телефону 8-914-850-26-88.
10: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
11: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазин «Зоомир», торговый центр «Маримол», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2. По данным синоптиков, 10 сентября в Сусумане значительная облачность. Температура воздуха – от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла. Ветер северо-восточный с порывами до 10 метров в секунду. В Балаганном пасмурно. Ожидается дождь с температурой от 2 до 9 градусов выше 0. Ветер северо-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Талоне пасмурно. Временами дождь. На термометре от 1 до 8 градусов тепла. Ветер северо-западный с порывами до 9 метров в секунду. В Магадане в четверг облачно. Возможен дождь. Температура воздуха от 2 до 10 градусов тепла. Ветер северный с порывами до 10 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазин «Зоомир».
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: ИП «Глазунов» Дмитрий Игоревич при поддержке центра «Мой бизнес», Магаданская область.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу

0: психология на Карибу.
1: Аллюзия. Стилистический прием, заключающийся в намеке на общественные факты, исторические события и литературные произведения.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
5: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
6: Кафе «Ангара» приглашает гостей и жителей города провести банкеты и корпоративы с коллегами и друзьями в гостеприимной и уютной атмосфере. Банкетный зал на 30 человек. Окунитесь в мир бурятской кухни. Бухлёр, буузы, шарбин и многое другое вы можете попробовать в кафе «Ангара» по адресу улица Транспортная, 21. Телефон доставки 210142 и 210110. При заказе свыше 1500 рублей доставка по городу бесплатная. Цены действуют до 31 декабря текущего года.
7: Ура, родители! С 1 сентября глобальная распродажа в магазине «Егоза». Скидка 30% на все. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Егоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: Внимание! В клинике «Дантипрофи» начинает прием врач-хирург, пародонтолог, клинический ординатор из Москвы. Приходите к нам, и ваши десна скажут вам спасибо. Улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
10: Майли Сайрус. Бейс Персонис.

0: ЦРБ.
1: Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM.
2: Свежесть этой недели представляет Адам.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Предприятие реализует доску обрезную, необрезную, брусок, брус различного сечения, лес для строительства опор ЛЭП, опилки. Работаем с индивидуальными заказами. Весь материал – лиственницы зимней рубки. Марчиканское шоссе 53Б. Телефоны 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098. 8-964-239-1790 или 8-964-457-0098.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
6: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
7: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
6: Ясно.
7: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
6: Понятно.
7: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
8: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.

0: Карла Маркса 74Б. Телефон 21-44-79. Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Платная агитация. Выборы 2026.
1: С 18 по 20 сентября выбираем развитие. Голосуем за народную программу «Единой России».
0: Платная агитация. Выборы 2026.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Абу-Даби может вновь стать площадкой для переговоров по Украине. Россиянам пообещали снижение ставок по кредитам в 2027 году. Россияне в среднем носят с собой 3500 рублей наличными. Подробности далее. Москва допускает возобновление трехсторонних переговоров по Украине. Об этом заявил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, площадкой для новой встречи снова может стать Абу-Даби. Ушаков отметил, что контакты с украинской стороной сохраняются, а возможность вернуться к переговорам уже обсуждалась с представителями США. Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели может появиться дорожная карта для нового раунда трехсторонних переговоров. В Москве при этом отмечают, что пока не получили такой документ. К концу следующего года средние ставки по потребительским кредитам могут снизиться до 20-24%, по автокредитам – до 12-16%, а по рыночной ипотеке – до 12-14%. Такой прогноз газете «РУ» дал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев. По его мнению, такой сценарий возможен, если средняя ключевая ставка Банка России в следующем году составит 10,5-12,5%. При этом потребительские займы останутся дорогими из-за рисков просрочки, которые банки учитывают при формировании условий. Помешать удешевлению кредитов могут ускорение инфляции, ослабление рубля до уровней выше 95-100 рублей за доллар, усиление санкций и новые ограничения для российского экспорта, предупредил финансист. В этом случае Банк России способен дольше сохранять жесткую денежную кредитную политику, заключил Селезнев. Россияне в среднем носят с собой около 3500 рублей наличными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. При этом у мужчин сумма в кошельке обычно немного выше, чем у женщин. Данные исследования также показали,